0: Son las 9 de la noche.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».